0: 这个老东西他就是不会说话，一句话把一家说的别别扭扭，看看这就要亮了不是。哎，出来喝一杯。
1: 我不喝。
0: 哎，尝尝。
1: 我不尝。
0: 先亮着，我替你喝了，我替你喝了。婆儿啊，再给你倒杯热的吧。
1: 我不喝就是不喝。
0: 哎呀，不喝拉倒，不喝拉倒，我不尝尝。哟，二妮那杯酒也亮了不是？哎呀，我也替你喝了。二妮啦，再给你倒一杯吧。
1: 我也不喝。
0: 小妮也不喝，以后不喝以后。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦